0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: контрреволюция. Чья злая воля, чья опытная рука вели их в эти дни? Организаторы, подстрекатели. Здесь помнят, бешено работали подпольные радиостанции, часто из ФРГ, из радиомашин Бундестага. Захлебывались антисоветской, антикоммунистической злобой телевизионные комментаторы.
1: Government considered its actions to be perfectly justified.
0: Против союзных войск.